perkusi anist. Eptet bitoči кучи пов. Не повторит. Шампур, манга, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как.